0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Строительство атомной электростанции начнется в следующем году. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Сам запуск ожидается в середине 2030-х годов. Станцию будут вводить поэтапно с промежутком 8-10 месяцев между блоками. Ожидается, во время визита Путина Казахстан и Россия могут подписать два межправительственных соглашения по первой АЭС. Это документы о самом строительстве станции и финансовой стороне проекта. Владимир Путин пробудет в Казахстане до 29 мая. Накануне начался государственный визит российского президента. В программе неформальный обед президентов, переговоры на высшем уровне, участие в мероприятиях под эгидой ЕАЭС. 28 мая в столице пройдет Евразийский экономический форум с участием лидеров стран Союза. На следующий день состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, где главы государств обсудят дальнейшую работу ЕАЭС. На модернизацию тепло- и электросетей города Аркалык выделили 5,8 миллиардов тенге. Средства из резерва правительства распределили по двум направлениям. 3 миллиарда тенге на реконструкцию электрических сетей города, а 2,8 миллиардов на завершение модернизации тепломагистрали протяженностью свыше 8 километров. За сокрытие лица в общественном месте привлечены к ответственности почти 1180 человек. Напомню, за это правонарушение грозит предупреждение или штраф в размере 10 МРП за повторное нарушение в течение года. Как сообщили в МВД, исключения делаются по состоянию здоровья, при неблагоприятной погоде, исполнении служебных обязанностей, а также при участии в массовых мероприятиях. Иран объявил об ответном ударе по американской авиабазе. Все после атаки США в районе аэропорта Бендер-Аббас. Авиаудар нанесли около 5 утра по местному времени. В Иране предупредили, в случае новых атак ответ будет более решительным. Напомню, США ударили по иранскому объекту спустя несколько часов после заявления Трампа о том, что его не устраивают условия возможного соглашения с Тегераном. Саудовская Аравия предлагает Голливуду до 60% возврата расходов на съемки фильмов. Крупными выплатами страна привлекает продюсеров за производство проектов, снятых на их территории. О новой программе поддержки киноиндустрии представители Саудовской Аравии объявили во время Каннского кинофестиваля. Глава Федерального агентства кинофинансирования Германии заявила, что европейские страны рискуют потерять часть крупных проектов. Отмечу, в последние годы Саудовская Аравия активно инвестирует в спорт, туризм, музыку и кино, чтобы снизить зависимость экономики от нефтяных доходов. Также страна стремится сформировать более открытый международный имидж. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 478 тенге 1 тиин, евро 555.71, российский рубль 6 тенге 66 тиин. О погоде по данным Казгидромета: в Астане 21 градус, в Алматы 25, в Караганде, Актюбе 18, в Кустанае, Кокшетау-Уральске 20, в Атараужес, Казгане 22, в Шымкенте, Кунаеве, Актау-Петропавловске, Талдыкургане, Кызылорде 25, в Тарази-Усть Каменогорске, Туркестане, Павлодаре 28, а в Семее 30 градусов жары. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радио Лары.

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Закон и порядок — наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс, здравствуйте. Церемония официальной встречи Владимира Путина прошла во Дворце независимости в столице. Президент России находится с государственным визитом. Проходят масштабные переговоры с участием узкого и расширенного состава делегаций. Запланировано подписание ряда документов и символическая высадка саженца дуба на Аллее Вечной Дружбы. 32 тематические сессии пройдут на 5-м Евразийском экономическом форуме. Сегодня он стартовал в Астане. Они посвящены вопросам экономической интеграции, торговли, промышленной кооперации, транспорта и цифрового развития. На полях форума подпишут соглашения, меморандумы и программы сотрудничества. Ключевым событием станет пленарное заседание с участием президентов, членов ЕАЭС. Мажилис предлагает закрепить обязанность по ликвидации несанкционированных свалок за акиматами, а также передать им полномочия утверждать предельные тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам экологии. Помимо вопросов с отходами, документ предлагает модернизацию Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. В него войдут основные кадастры и реестры. Также инвесторам позволят заключать прямые договоры с лесовладельцами. Таким образом, они могут создавать новые леса. Дзюдо внедрят в систему высшего образования. Профильное министерство и Международная федерация дзюдо подписали меморандум. В его рамках стороны реализуют совместные идеи для популяризации олимпийского вида спорта среди студентов. Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде сенсационно завершила выступление на Ролан-Гаррос в Париже. В прошлом сезоне Елена Рыбакина дошла до четвертого круга, а в этот раз вылетела уже во втором. Она уступила украинке Юлии Стародубцевой, 55-й ракетке планеты. Напомню, Рыбакина занимает второе место в мировом рейтинге. В Лаосе спасли людей из пещеры. 7 дней 8 местных жителей находились в ловушке. Золотоискатели оказались заблокированными после сильных ливней. Выход из пещеры был завален. О случившемся сообщил единственный золотоискатель, который смог выбраться. К сложной операции подключились спасатели из Таиланда и финский спелеолог. Чтобы добраться до людей, команде пришлось преодолеть 340 метров узких туннелей. Часть из них почти полностью затопила. Поднять на поверхность удалось лишь 5 мужчин. Поиски еще 2 продолжаются. Apple разрабатывает новую функцию безопасности для iPhone. Она автоматически будет блокировать смартфон при обнаружении признаков кражи. Например, если алгоритм зафиксирует резкое выхватывание устройства, телефон уйдет в блок. Дополнительная система защиты сможет анализировать и другие факторы. Подключение к знакомым Wi-Fi сетям, местоположение устройства, такие как дом или работа. Если смартфон окажется в незнакомом месте и одновременно будут обнаружены признаки кражи, устройство автоматически заблокируется. Для повторного доступа владельцу потребуется ввести пароль. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 478 тенге 1 тин, евро 555.71, российский рубль 6 тенге 66 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане переменная облачность, ночью 12, днем 29 градусов, в Алматы без осадков, ночью 14, днем 26. В Актюбе, Атырау, Уральске 21, в Петропавловске, Актау, Кустанай, Семеновск, Нагорске 24, в Караганде, Кокшетауже, Казгане, Талдыкургане 27, в Конаеве, Таразе, в Павлодаре, Шымкенте 29, а в Кызылорде и Туркестане 31 градус. Саулила Икс, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе. Ожидается, что по их итогам лидеры двух стран подпишут заявление о 7 основах дружбы народов двух стран. По словам президента Казахстана, во время встречи в узком составе стороны подтвердили отсутствие каких-либо проблемных вопросов в двусторонней повестке.
3: Это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Хотел бы в этой связи отметить буквально два момента. Это первое, это совместное наше заявление о 7 основах стратегического союзничества и взаимоотношений между нашими странами. И сам документ является очень оригинальным. Я сам работал над этим документом, вносил поправки. Полагаю, что он войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение. И второе, конечно же, это подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане.
2: В ходе переговоров в узком составе президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение. Российский лидер уверен, что работа в эти дни тоже будет весьма продуктивной.
4: Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются. В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть. Мы работаем по всем направлениям. Взаимодействие регионов, хочу это подтвердить, ежегодно проводятся форумы межрегионального сотрудничества. В международных делах образцом конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в Евразэс, ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и ООН, в Каспийской пятерке в формате России и Центральной Азии. А нынешний год отличает параллельное председательство наших стран в ключевых структурах на пространстве СНГ, России в Организации договора о коллективной безопасности. Саммит должен состояться в Москве в ноябре текущего года, а Казахстана в Евразийском экономическом союзе.
2: Более 170 совместных проектов на 53 миллиарда долларов реализуют Казахстан и Россия. Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече со своим российским коллегой заявил, что объем взаимного товарооборота между двумя странами в ближайшее время может превысить 30 миллиардов долларов.
3: Казахстан показывает хорошие результаты в своем развитии. По данным Международного валютного фонда, в этом году, если, конечно же, не дай бог, не произойдет какого-то форс-мажора, экономика выйдет на уровень 360 миллиардов долларов. Это, я полагаю, хороший результат. И здесь нужно по справедливости отметить большое значение экономического взаимодействия между нашими странами. Объем торговли выходит на рекордные показатели, около 30 миллиардов долларов. И хотел бы особо отметить, что именно Россия сейчас является лидером по вложению прямых инвестиций в нашу экономику. 29 миллиардов. И будем продолжать работать именно в этом ключе.
2: Продолжим. Причины взрыва на заводе компании «Казцинк» будут расследовать ученые. Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса сообщил первый вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Туякбаев. Приглашенные ученые из университетов должны выяснить, как именно произошел взрыв. Туякбаев пообещал объявить результаты расследования в СМИ ориентировочно уже в следующем месяце. Напомним, взрыв прогремел рано утром 5 мая. Погибли два человека. Две вероятные причины трагедии – нарушение техногенного процесса и человеческий фактор. И в завершение выпуска курса валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 478 тенге 1 тиын, евро 555 тенге 71 тиын, российский рубль 6 тенге 66 тиын. А теперь о погоде на завтра, 29 мая. По данным компании «Казгидромет», в Астане переменная облачность, ночью 12, днем 29 градусов, в Алматы без осадков, ночью 14, днем 26. В Актобе, Атырау, Уральске 21, в Петропавловске, Актау, Костанае, Семиюйском, Нагорске 24, Караганде, Кокшетау, Жасказгане, Талдыкургане 27, в Кунаеве, Таразе, Павлодаре, Шымкенте 29, в Кызылорде и в Туркестане плюс 31. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио.
5: Закат качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией. Об этом сегодня заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что государственный визит президента Владимира Путина в Астану наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве.
3: Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет. И мы об этом вчера во время неформальной встречи достаточно подробно говорили, вспоминали историю и так далее. Поэтому еще раз благодарю вас за этот визит. Для нас он очень важен, полагаю, что и для России он имеет большое значение. И будем работать во имя коренных интересов наших народов. Они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, в сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше, успешно развиваться.
2: Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном формате с президентом Казахстана. В прошлом году был зафиксирован уверенный рост товарооборота, реализуется 7 совместных инвестпроектов, и это только начало, отметил Путин. Он также подчеркнул важность дальнейшего регионального развития Казахстана и России.
4: Взаимодействие регионов, хочу это подтвердить, ежегодно проводятся форумы межрегионального сотрудничества. В ноябре прошлого года состоялась такая встреча в Казахстане. Это было 21-е мероприятие подобного рода. Не сомневаемся, весомой отдачей и от очередного форума, который пройдет, как вы сказали, в Омске 20 августа. Я тоже это пометил для себя. Уверен, это будет очень полезно.
2: Продолжим. Сегодня президенты Казахстана и России подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Токаев и Путин ознакомились в Астане с рядом торгово-экономических проектов, инициативами по реинтродукции амурских тигров в Казахстане, запуску беспилотного грузового автомаршрута и школы «Сириус», передает Казинформ. Кроме того, агентство по атомной энергетике и «Росатом» обменялись межправительственными соглашениями по проекту строительства АЭС. Министерство просвещения Казахстана и Российской Федерации обменялись соглашениями о создании в Казахстане школы «Сириус». Кроме того, Министерство энергетики двух стран обменялись соглашениями о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Добавлю, что сегодня с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум, а уже завтра, 29 мая, пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. И к другим темам. Причины взрыва на заводе компании «Казцинк» будут расследовать ученые. Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса сообщил первый вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Туякбаев. Приглашенные ученые из университетов должны выяснить, как именно произошел взрыв. Туякбаев пообещал объявить результаты расследования в СМИ ориентировочно уже в следующем месяце. Напомним, взрыв прогремел рано утром 5 мая. Погибли 2 человека. 2 вероятные причины трагедии – нарушение техногенного процесса и человеческий фактор. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 478 тенге 1 тиын, евро 555 тенге 71 тиын, российский рубль 6 тенге 66 тиын. Теперь о погоде на завтра, 29 мая. По данным компании «Казгидромет», в Астане переменная облачность, ночью 12, днем 29 градусов, в Алматы без осадков, ночью 14, днем плюс 26. В Актобе, Атырау-Уральске 21, Петропавловске, Актау-Костанае, Семиюсько-Многорске 24, в Караганде-Кокшетау-Жезказгане, Талдыкургане 27, в Кунаеве, Таразе, Павлодаре, Шымкенте 29, в Кызылорде и в Туркестане завтра плюс 31. Баян Сайдалина, служба новостей. Казах радиолары.
5: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
6: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. бағдарламасы.

0: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Кызылординской области проложены магистральные нефтепроводы «Кумколь-Каракоин», «Павлодар-Шымкент», кабельные линии связи «ВОЛС», которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастрансойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 см. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Кастрансойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Жезказганское нефтепроводное управление, город Жезказган, район старого аэропорта. Телефон 871-72-55-52-55, 871-02-770-255, 871-02-770-241.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Балбул жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.